Всем привет еще раз. Очень рада, что меня позвали на это радио. Спасибо большое. Слушайте мою прекрасную музыку, наслаждайтесь каждым днем на Пхукете и будьте рады в каждом моменте.